0: Как красиво кругом! Какой чистый воздух! Спасибо тебе, Господи, за всю эту красоту! Спасибо за то, что ты заботишься обо мне и о моем стаде. Ой, мои хорошие! Ты мне показал такое прекрасное пастбище. Тут моим овечкам вдоволь хватает сочной, свежей травы. Ой, мои хорошие, мои кучеряшечки. Да, Господи, я еще забыл поблагодарить Тебя за чудесный родник, из которого мои овечки пьют воду. Ты помог мне отыскать его и расчистить. Но зато теперь у моих овечек всегда есть чистая, прохладная водичка. Я вымостил дорогу камнями к водопою, так, что они не ранят свои копыта. Спасибо тебе, Господь. Привет, Каин. Как дела, брат? Почему ты такой грустный?
1: Мне, между прочим, Авель, некогда веселиться. Не то, что некоторым. Я работаю с утра до ночи. Не то, что некоторые. Спины не разгибаю. Ой.
0: Присядь, послушай пение птиц. Полюбуйся красотой Божьего мира. И спина перестанет болеть, и на сердце веселее станет.
1: Тоже мне нашел занятие. Птиц слушать. Некогда мне. А тебе что надо?
0: Это Пушистик. Он такой ласковый.
1: Ну вот еще. Брысь!
0: Ну зачем ты так? Пушистик, Пушистик, вернись.
1: Да, ну и братец у меня, бездельник. Целый день на боку лежит, на дудке играет, да за овцами бегает. Вот это работничек. А вот я тружусь от зари до зари. Посмотрел бы я на Авеля, если бы он хоть день поработал на огороде, как я. Земля — одни камни. Лопата все время ломается. До ручья далеко, а воду носить надо. Погода все время меняется. То дожди, то жара. Как Авель говорит, божья красота, пенье птиц, ага, одни мухи жужжат. Эх, Господи, что за несправедливость? О, придумал. Принесу я дар Богу из своих плодов. Пусть оценит, как я трудился. Вот, какие яблоки вырастил. А вот какой виноград у меня в винограднике. А вот какие дыни. Заметь, Господи, тот участок, на котором я вырастил все это, был сухой и каменистый. Да и дождей этим летом ты мне так мало послал. Ха, а все-таки я молодец.
0: О, Каин, что ты делаешь?
1: Я решил принести дар Богу. Посмотри, какие плоды. Это все я вырастил.
0: Я хочу подарить что-нибудь моему Господу.
1: Ну, и что ты ему подаришь? Может, свою дудку? Да, это будет замечательный подарок. Или, может, подаришь своего Пушистика? Или тебе его жалко? Ха-ха-ха-ха! Ну, подари Пушистика. Или нет? Лучше вон ту, облезлую, хромую старую овцу. Она все равно скоро сама копыта откинет.
0: Если я решил принести дар Господу, то это должно быть что-то самое лучшее, самое дорогое. Спасибо тебе, Господь, за твою милость. Все мои овечки принадлежат тебе. Ты их растишь, заботишься о них. Ты даешь мне радость видеть, как они растут. Я хочу отблагодарить тебя, мой Господь.
1: Ну ты даешь.
0: Ты принял мой дар, Господи. Благодарю тебя.
1: А мой? А почему мой не принял? Что, мой подарок хуже? Да этот Авель ничего не делал. Лежал себе под кухней.

0: чуха па па па па па па па па па па па па па и хожу ка па па па па па па па па па.
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Не хочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно! А что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Да мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
1: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока.
1: Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела! Она постоянно меня приглашает в воскресную школу, а я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. А она,
3: правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то, так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, почему это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь! Ты не можешь сказать «хочу»!
1: Не могу! Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда! Ты же великий нехочуха!
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу! Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу.
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю.

0: что не очень-то хорошо быть великим нехочухой.
1: А что ты сделала, что он появился?
0: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать нехочухой.
1: А как он исчез?
0: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
1: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
0: Вижу.
1: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
0: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.